0: Escuchas Dinastía, la compañía todo el día.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».